0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все

0: Реклама.
1: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94,8.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботы, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс» – вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
6: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
5: Для детей – игровая зона.
6: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
5: А для важных событий – три банкетных зала.
6: Джентльмены удачи. Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
5: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
8: У нас уборщица уволилась.
7: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
6: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
7: Все.
6: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Время строить. Время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура высший класс. Чтобы дом не утеплять, пора Макс. Вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: Клиника Губернская. Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аутбук, аутбук, аутбук.
5: Моя компания в надежных руках специалистов.
4: А подробнее?
5: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
4: Это же удобно.
5: И надежно. Мои финансы под контролем.
4: Компания Аутбук.
5: Подробности по телефону 8-918-378-40-55. Сайт outbook.ru.
4: Компания Outbook.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Слово «Родинка».
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромисс.

0: 8-200-34-78-58. Компания «Ревкар». Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Коррупция – это угроза для всего общества. Она подрывает доверие к власти, уничтожает закон, мешает развитию экономики. Но коррупция – это всегда две стороны. Каждого, кто предлагает взятку, могут привлечь к уголовной ответственности. Не участвуйте в преступлении. Не соглашайтесь, если вам предлагают обойти правила. Сообщайте о фактах коррупции. Телефон горячей линии администрации муниципального образования города Краснодара 218-95-18.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Каждый четвертый россиянин сменил профессию за последние два года. Такие данные приводит сервис «Суперджоб». С 2024 года профессию сменили 23% опрошенных. Из них 15% считают этот шаг удачным, еще 8% – неудачным. Чаще всего на изменения решаются люди до 35 лет. Главным результатом смены профессии называют не рост дохода, а возможности для развития. Краснодарская молодежь может участвовать в конкурсе «Вместе против коррупции». Конкурс проводит Генпрокуратура. К участию допускаются молодые люди от 10 до 25 лет. Работы принимают до 1 октября. Конкурс проходит в трех номинациях. Лучший плакат, рисунок, видеоролик. Участников разделят на две возрастные группы, а итоги подведут 9 декабря. Международный день борьбы с коррупцией, пишет пресс-служба мэрии. И последний. Исторический экспресс запустили из Краснодара в Абрау-Дюрсо на Майский. Дополнительные рейсы назначены на 9 и 30 мая. Поезд отправляется утром, прибывает в Новороссийск к обеду. Далее пассажиров доставляют автобусом до курорта. Обратный рейс возвращается в Краснодар вечером. В рамках поездки туристам доступны экскурсии по винодельне, мультимедийные пространства и прогулки у озера, передает Кубань-24. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ» при ЮСИ «Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: На радио 107, Леша Свик и Нюша с попыткой пробудить нас. Ну, я, кстати, тоже пробудился, правда, после третьей чашки зеленого чая. Ну что, пятница на календаре, а значит, можно уже смело строить планы на выходные. Ну и отчеты, да пусть подождут до понедельника. С вами Вадим Гончарова, всем бодрого утра, легких пробок. Ну и чтобы начальник тоже был в духе, пробудился и добрым стал. Что ж, мы начинаем. Бен Семемо, Ника Калче, Руфус де Соло и не только уже готовы подтянуться к самым-самым. Партнер часа — клиника ФТТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение возлиома всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defizfdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А утро-то действительно доброе.
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн-редакции.

0: Лингмойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди и на полдня?
7: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю МедСи.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
9: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
11: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
12: Вдохновляться прогулками по парку?
13: Мона.
12: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
13: Мона.
12: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
13: Мона.
12: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Да, радио 107, Виктория Надин, Feel This Way. Ну, я надеюсь, вы тоже почувствовали этот вайп, а? Утро пятницы, кофе вкусный, выходные на горизонте. Ну, а сейчас я скажу кое-что еще более приятное. Хотя вы уже наверняка догадались, что на радио 107 настало время подарочного розыгрыша. Ну, вернее, сертификата розыгрыша, сертификата в спа-салон «Алтайская здравница». Да, туда, где можно выдохнуть, размяться, ну и, наконец, перестать дергаться от каждого уведомления. Ну, а чтобы выиграть, нужно совсем чуть-чуть просто ответить на один легкий вопрос через WhatsApp либо Telegram. Номер все тот же 8989-090907. Ну, я бы даже сказал, не легкий, а расслабляющий вопрос. Ну, прям как массаж после рабочей недели. Итак, куда в первую очередь идет уставший человек, когда попадает в спа-салон «Алтайская здравница»? Варианты следующие. А. В зону релакса спать, храпеть, не отзываться на имя. Б. К чаю с печеньками, потому что восстановление начинается с углеводов. В. Разбираться с халатом, где у него завязки. Ну и Г. Искать розетку для телефона. Без этого какой же отдых? В общем, сами видите, вернее, слышите, все просто, один правильный ответ. И да, победитель как раз и отправится в спа-салон «Алтайская здравница» с чистой совестью и без телефона, ну, почти. Ну и, конечно, напомню о том, что таежный спа «Алтайская здравница» — это авторская спа-программа от 1700 рублей для нее, для него или для двоих. Приобретайте подарочные сертификаты по выгодным ценам в «Алтайской здравнице» по адресу Краснодар, улица Гаражная, 87, или на сайте altaispa.ru. Подробности у администратора.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
7: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Мона.
2: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: На радио 107 Алекс Мэнка и Дмитрий Джи. Камбэк. О чем это? Нет. О том, как кто-то ушел, ты думаешь, вернись. Но есть те, кто возвращаться и не думал. Ну, например, наши именинники, которые сегодня празднуют свой день. Вернитесь. Да они и так здесь. И мы их поздравляем. Итак, кто же родился 8 мая? 74 года исполняется Александру Ильину, актеру театра и кино, который сыграл в сериалах «Моросейка 12», «Марш Турецкого» и воплотил образ отца-официантки Насти в сериале «Кухня». 64 года исполняется Валерию Тодоровскому, режиссеру, продюсеру, автору «Страны глухих и оттепели». 63 года исполняется Мишелю Гондри, французскому кинорежиссеру, прославившемуся фильмом «Вечное сияние чистого разума». 51 исполняется Луису Энрике, испанскому футболисту, олимпийскому чемпиону. Сегодня занимает должность главного тренера французского клуба «Пари Сен-Жермен». 51 год исполняется Энрике Иглесиасу, испанскому певцу, покорившему мировые чарты своими латино-хитами, сыну Хулио Иглесиаса. 50 лет исполняется Вадиму Галыгину, шоумену, и 48 Мэтью Дэвису, американскому актеру, звезде фильмов «Блондинка в законе» и сериала «Дневники вампира». Ну, а теперь, друзья мои, напомню о том, что утро должно начинаться с ясного взгляда. В салонах «Макс Оптик» персональный подход к вашему зрению, индивидуальный подбор прогрессивных очков для чёткости на любом расстоянии и эксклюзивные оправы собственного бренда «Макси» европейского качества. «Макс Оптик» — это 7 филиалов в Краснодаре и 1 в Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины
1: принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сапсе Кафана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Родинка. Жизнь с простатитом часто

0: Необходима консультация специалиста.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Краснодаре 9 утра. Автотема.
1: Привет всем, кто вращает баранку и жмет на педали, и тем, кто только подумывает оседлать железного коня, тоже привет. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства – это не скучная лекция, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем, они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppkkrd.ru. Телефон 8-861-24-00-374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». А теперь мини-совет для тех, кто давно за рулем. Хотите снизить риск ДТП в плотном потоке? Держите дистанцию 2-3 секунды до машины впереди. Как проверить? Выберите ориентир на обочине. Например, столб или разметку. Когда машина впереди его проедет, считайте 1001, 1002, 1003. Если вы достигли ориентира раньше, увеличьте дистанцию. Это даст время на реакцию и поможет избежать неожиданностей на дороге. На этом все. Держите дистанцию и помните, за рулем главное не скорость, а уверенность. Счастливого пути с Радио 107.

0: Это Ева Тимус с Сикотой, Too Deep. Ну и все это в открытии нового часа на Радио 107. Ну и как не констатировать, пятница все увереннее вступает в свои права, набирает обороты, можно сказать. Ну как паровоз, который наконец-то выехал из депо и понял, что везет вагон с выходными. В общем, друзья мои, далее музыка, ну, чтобы ваша пятница пошла в разнос, только в хорошем смысле, разумеется. Али Беггар, Five Star Family, Кельвин Харрис и не только. Партнер эфира группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ОСЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Где-то далеко в горах.
11: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
12: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан-гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан-гриль».
14: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
15: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
16: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
17: Вдохновляться прогулками по парку?
18: Моно.
17: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
18: Моно.
17: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
18: Моно.
17: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Холи-моли, вспомнила про дождь. Ну, друзья, помните, главное, в пятницу не будьте, как название этой песни, будьте мягче, веселее. Ну и можете мне написать на номер 8989-0909-107 через WhatsApp, либо Telegram, как складывается ваше утро в пятницу. В общем, пишите, если есть желание. Ну, а партнер эфира – клиника «Алмет». Там действует акция «Первичный прием гинеколога» – 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Макси Трейд» – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю. Люблю Медси.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Привет. Я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
7: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
8: Все товары.

0: Утро пятницы на Радио 107. И только что мы с вами перенеслись во времени вместе с PNGB Time Warp. Ну, честно, после такой песни я точно почувствовал, как время ускорилось. Вот еще пару таких хитов, и сразу наступит суббота. Минуя все скучные совещания, но не спешим. Вы думаете, сегодня просто 8 мая? Как бы не так. Я узнал, что кроме нашего с вами всемирного праздника «Пятница скоро домой», есть и другие даты. Например, сегодня День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца сегодня. Международный день профессионального водителя. День осла и день перешагивания через ступеньку. Ну, как тут не вспомнить, раз ступенька, два ступенька, будет лесенка. Этот вид передвижения, ну, скажем так, через ступеньки давно уже забыт взрослыми, да, мне кажется, и детьми тоже. Ну, главное, наверное, найти обход веселый, интересный, прыг. Только вас и видели. Ну, а вспоминая о партнере эфира, должен напомнить о том, что это группа компании «Архиград», представляющая новый жилой комплекс «Твинбар». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машины, спортивные детские площадки на стеллобазе. Старт продаж в «Твинбарке» 8-800-44-240. Застройщику ОСЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107.
2: Весенние хитамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
3: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94.
5: Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
7: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
10: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
11: Подробности на zarechyeklub.ru.
12: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
13: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
14: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
12: Угу.
14: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно.
16: Не понимаю, зачем я так долго терпел?
17: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
21: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Краснодарский край занял 57-е место в рейтинге динамики зарплат. Исследование подготовила РИА Новости. По прогнозам, половина жителей региона будет зарабатывать от 200 тысяч рублей через 9 лет и 3 месяца. Четверть населения достигнет этого уровня раньше, примерно через 7 лет. При этом, по оценке экспертов, для 75% жителей такой доход станет реальностью только через 12 лет. Аналитики учитывали покупательскую способность, уровень цен и текущие темпы роста доходов. В Краснодаре продолжается голосование за благоустройство территории. Оно проводится в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Жители выбирают, какие скверы, парки и зоны отдыха обновят в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Принять участие могут горожане старше 14 лет. Как пишет пресс-служба мэрии, в список включены 7 территорий, в том числе зоны у Карасунских прудов и несколько городских скверов. Проголосовать можно онлайн через госуслуги или с помощью волонтеров в общественных местах. Итоги голосования определят, какие пространства благоустроят в следующем году. И последнее. В Краснодаре проведут экскурсию «Цветы у обелисков» ко Дню Победы. Ее организует туристско-информационный центр города. Экскурсия пройдет сегодня. Участникам расскажут в том числе об истории памятников и мемориалов города. Продолжительность экскурсии составит около полутора часов. Начало в 12 часов, пишет пресс-служба мэрии. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Было громко, было душевно. Фрост и Резников попали в самое сердце «Hit My Heart». Ну, я бы сказал, что это утро пятницы попало в мое сердце, ну, если бы не будильник в 5 утра. Но мы не жалуемся, мы ведем эфир. Пятница набирает обороты. Так что к обеду мы все будем похожи на зарядку для смартфона. 100% энергии и никуда не денемся. Ну а теперь, без шуток, завтра день Великой Победы. Это не просто выходной. Это день, когда мы говорим спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла, всем, кто выстоял с уважением к прошлому и с радостью, что мы живем под мирным небом. Далее в нашей компании Курлихук, Летич Матч, Инвард Юниверс и не только партнер часа, клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь, запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defis.fdt.com. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться. Дация специалиста.
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама.
2: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
3: А я кладовую.
1: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аутбук.
4: Моя компания в надежных руках специалистов.
3: А подробнее?
4: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
3: Это же удобно.
4: И надежно. Мои финансы под контролем.
3: Компания Outbook.
4: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
3: Компания Outbook. Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод. А выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Это вот Little Bit Lighter. Ну и стало сразу чуточку легче, а вы почувствовали. В общем, мне кажется, это чувство, когда сбросил с плеч все, что накопилось за неделю. Ну, еще немного, ну как немного, несколько часиков, и все, скажете, все, я свободен. Ну, а пока я скажу о том, что в клинике Алмед действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте lmedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное хитовое.
2: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абраудерс. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Мюнхен – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор. Посадка для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127, Сочи, Кооперативная 8, Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка.

0: 8-240-59-93.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
2: Ты помолодела? Была у стоматолога? Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
3: Конечно, запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
2: А скидки там есть?
3: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на четырех.
2: Как еще раз клиника?
3: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар. Северная, 465. Не теряй времени. Решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-22.

0: На радио 107 «Турист», «Лунный свет». Красиво, правда? Немного грустно, но я эту грусть сейчас развею. Ну, потому что впереди три дня выходных. Три. Да-да, не один, не два, а целых три. Ну и включая понедельник, который будет спать спокойно, я бы даже сказал, лунный свет переходит в солнечный свет отдыха. Как вам такая трактовка? Ну а теперь, друзья, самое важное. С наступающим вас днем Великой Победы. 9 мая – это святая дата. Желаю вам провести эти дни с теплом в сердце, с уважением к памяти, шашлыками, но без фанатизма, с георгиевской лентой, но с умом. Ну а если встретите ветеранов, конечно, обязательно скажите им спасибо, ну и отдохните как следует. Ну а если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Макс-Оптик подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. Особое предложение этого года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Макс-Оптик вам помогут увидеть мир четче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Я, Вадим Гончаров, прощаюсь с вами до, ну, допустим, до вторника. Всем добра, мира, легких выходных. Ну и пусть ваш лунный свет будет только романтичным, а нет бессонницы. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины
1: принимает
2: без остановки.
1: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг

0: Реклама.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
2: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Эстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Каким будет наш город, зависит от тебя. Пока ты делаешь вид, что не замечаешь вандалов, ничто не уцелеет. Восстановят? Обязательно. Но за чей счет? Позвони в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Останови вандалов.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Тихорецк. 101.

0: Краснодаре 11 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории, приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке, Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8 988 240 59 93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Если у вас есть варикоз или болезни суставов, в многопрофильной клинике «Каэрмед» помогут избавиться от боли за один день без операций. Диагностика, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью инновационной методики СВФ-терапии. Без операции, под контролем УЗИ. Снижение воспаления и болевого синдрома. Индивидуальное сопровождение на всех этапах реабилитации. Продлите жизнь своим суставом в клинике «Каэрмед». Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Радио

0: автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан-гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан-гриль».
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Радио 107. Мы играем для тебя. Только лучшее.
1: Только лучшее.
0: Потому что ты супер. Talking to myself and I can't focus. Yeah, I'm broken.

0: Реклама. Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – 3 банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. Кафана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: души музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура высший класс. Чтобы дом не утеплять, пора Макс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантехюб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантехюб. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
9: У нас уборщица уволилась.
8: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Расходы россиян на бытовые услуги заметно снизились. По данным аналитиков Сбериндекс, траты на химчистку, ателье и ремонт одежды сократились на 22%. Сокращения зафиксированы и в других категориях. Траты на обслуживание автомобилей уменьшились более чем на 12% за неделю. Расходы на телеком-услуги снизились примерно на 10%. При этом траты на продукты питания, напротив, выросли. Аналитики связывают общее снижение с падением активности в непродовольственных категориях и онлайн-покупках, пишет «Известия». В Краснодаре завершили капремонт в 22 многоквартирных домах. В большинстве зданий обновили крыши, в половине фасады. Также отремонтировали инженерные системы – водоснабжение, водоотведение, отопление и электросети. Работы продолжаются еще в 109 домах, как пишет пресс-служба мэрии. В планах на этот год капитально отремонтировать 174 дома, включая 3 объекта культурного наследия. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет. И последнее. Экранизацию «Нарнии» Греты Гервиг перенесли на следующий год. Фильм основан на романе «Племянник чародея» первой части истории в хронологии цикла. Премьера в кинотеатрах запланирована на 10 февраля в 2027 году. В фильме снялись Дэниел Крейг, Мэри Маллиган и Эмма Маки. Льва Аслана озвучила Мэрил Стрип. Сюжет расскажет предысторию появления волшебной страны «Нарния», пишет «Фильм.ру». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Краснодаре 12.08. Всем большущий привет. У микрофона Мила. Ну что, друзья, такой прекрасный солнечный день. Птички поют. И на календаре та самая любимая пятница. Да, все-таки умеет она сглаживать все углы и неприятные ситуации. Конечно, как бы сказали осознанные, радость нужно искать в каждом дне. Но, увы, друзья, пятница все-таки фаворит. Тем более, когда она предпраздничная. Ну, что поделать. Вот такая установочка, даже не стыдно. Ну, лично мне. В общем, все прекрасно, и поэтому продолжаем готовиться к следующей порции праздничных выходных вместе с Сэмом Мартином, Новрой и Том Ямом. Ну, а перед всем музыкальным информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стелабате. Старт продаж. «Твин Парк» 8 800 4 4 240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама.

0: наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeklub.ru.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
6: Угу.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
12: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в краснодарском ЦППК.
13: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
12: Телефон 24 00 374.
14: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду РАДИО107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
15: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Где-то далеко в горах.
17: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинами. Грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
18: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-920-420-220.
19: Вдохновляться прогулками по парку?
20: Мона.
19: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
20: Мона.
19: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
20: Мона.
19: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
22: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: В середине часа Ираида и Коудес признаются, что окончательно вкрашились в кого-то, ну или, проще говоря, подвлюбились, ребятки. Ну а куда без этого? Главное вовремя признать это, чтобы не было поздно. Ну а если вы на волнах 107, значит, вы вкрашились только в хорошую музыку. Поэтому далее Федер, Леша Свик и Квин. Ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону плюс 7-999-638-47-77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
9: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
13: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
12: Опять в очереди и на полдня?
13: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
12: О, знаю. Люблю МедСи.
13: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
12: А телефон какой? Маму запишу.
13: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Привет. Я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
16: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
17: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сапсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Сапсикофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
18: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
19: Краснодар – это яркий узор культур и традиций более чем 120 народов. Мы ценим мудрость старших, растим младших, а с соседями делим хлеб-соль. 2026 год – год единства народов России. Краснодар – наш общий дом, наша сила в единстве.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Крамер и их драматичный трек «Lord, It's a Feeling». Да, как признается вокалистка группы, песня, друзья, основана на реальных токсичных отношениях ее друзей. Вот она, та самая настоящая дружба, даже в таких ситуациях помогать создавать хиты. Ну, а ставим драму для токсичных как раз-таки, и лучше до финала часа насладимся Майком Ферула и Анной Стракер. Ну, а пока информация от партнера эфира. В Максоптик сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду РАДИО 107 выгода 2000 рублей в Максоптик. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье – психология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Макси Трейд – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
8: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база – закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
14: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
17: Пилюля на всех маркетплейсах страны.
18: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
19: Все там.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» в горячем ключе. Здесь опытные врачи предложат вам авторские методики, а уникальная природа и климат горячего ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный».

0: Горные витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, золушка и многие другие. Горячий ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-горный.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Инфограмма.
0: Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода. В самом центре Краснодара, на Красной, 33.
1: Инфограмма.
0: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому другому удобному для вас графику. Очистить можно и небольшое помещение, и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде. Слушай инфограмм.
1: Инфограмм на радио 107.

0: Сейчас, друзья, 13:08, и если вам вдруг кажется, что все хобби уже закончились, тут мне попалась забавная инфа. Оказывается, у россиян появился новый вид отдыха, и это судебный туризм. Да, друзья, люди теперь ходят в суды как зрители на открытые разбирательства, конечно же, в основном. В топе это смотреть на разводы, дележку имущества и чужие финансовые приключения. Ну, а особой популярностью также пользуются и уголовные дела, поэтому true crime фанаты однозначно счастливы. Так что все программы по типу «Час суда» и «Криминальная Россия» все-таки не прошли бесследно. Ну и у легендарного мема «Адвокат» снова начинается прайм-эра. А у нас дальше никаких судебных разбирательств, только хорошая музыка, S-Men, Медуза, Чанки и другие совсем скоро. Но перед этим информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение боцелиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8 918 0112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстакафана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субстакафана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание, как я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Ого.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
8: Вдохновляться прогулками по парку?
9: Мона.
8: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
9: Мона.
8: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
9: Мона.
8: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: прямо сейчас трек Feel the Love. Да, чувствовать любовь — это, конечно же, прекрасно с одной стороны, но с другой надо быть готовым к эмоциональным качелям. Кататься, конечно же, вот все любят, это прикольно, но вот потом все-таки разбираться с последствиями так себе, тяжеловато. Так что с чувствами аккуратнее, друзья. Ну и делайте громче. Далее Краса Роса, Дроп Джи, Лика Шафнер и многие другие окажутся в плейлисте. А пока информация от партнера часа. В клинике Алме действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _Автоимпорт.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания, питание с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус Субстрикофана, ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Вот такой привет из 2019 года. Это Dallas K и трек I Know. Тот самый случай, когда уже вроде бы все и понятно, а вроде бы и нет. Частенько такие ситуации, конечно, происходят. Но вообще говорят, что человек учится на ошибках, друзья. Но, как мы все знаем, иногда, собственно, мы и предпочитаем повторять то, что не следовало. Ну, к счастью, на волнах 107 никаких репитов. До 14.00 Гумгам и Валан Рокстон ворвутся в эфир, но а перед этим информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор», «Без машин», спортивные детские площадки на Силабате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
7: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-920-420-2-420. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио
1: 107. С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Сочи планирует принять более 300 тысяч туристов на майские праздники. Об этом заявили власти. Как пишет деловая газета «Юг», город остается одним из самых популярных направлений на майские праздники. Также в числе востребованных направлений оказались Краснодар и Адлер. При этом средняя стоимость аренды дома на майские праздники в Краснодаре выросла на 22% и достигла почти 10 тысяч рублей в сутки. В Краснодаре пройдут финалы школьных лиг КВН. Как пишет пресс-служба мэрии, 14 мая финал школьной лиги пройдет в Куб ГТУ. За победу поборются 14 команд. Победитель получит путевку в высшую школьную лигу следующего сезона. 15 мая финал высшей школьной лиги состоит в киноконцертном зале «Болгария». За титул чемпиона сразятся 8 сильнейших команд Юга России. Билеты на оба мероприятия можно получить бесплатно по предварительной регистрации. И последнее. На «Оскаре» ввели новые правила. Изменения вступят в силу со следующего года. Одно из ключевых нововведений – ограничение для использования искусственного интеллекта. В актерских и сценарных категориях участие ИИ не допускается. Также актерам разрешили получать двойные номинации в одной категории за разные роли. Изменения коснулись и категории «Международный фильм». Теперь участвовать смогут картины, отмеченные на крупных фестивалях, независимо от национального отбора. Статуэтку в этой номинации будет получать режиссер, а не страна. Следующая церемония.

0: текста, пишет Film.ru. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
2: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Опоздание. Переходим с вами в новый час. И, кстати, по свежим исследованиям, почти половина поколения Z считает, что опоздать на 5-10 минут – это все еще нормально и вовремя. А вот представители бумеров стоят на страже дисциплины, да. 70% уверены, что опоздание даже на минуту – это все-таки опоздание, без вариантов. В общем, у каждого поколения свой тайминг и своя правда, как всегда. Но стрелки часов все-таки не обманешь. А мы тем временем плавно встречаем новый музыкальный блок. Сик, Индивидуалс, Райан, Боб Синклар и многие другие через пару минуток. А пока информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский. 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк», 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где-то далеко в горах.
9: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
10: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
13: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Да, Worst Case от диджея Blau прямо сейчас. Это прям гимн для тревожников, друзья, когда уже в голове разыграл несколько сценариев, и они все, конечно же, из серии «Катастрофа неизбежна». Но есть и плюс, друзья. Если морально готов к худшему, уже сложно чем-то удивить. Проверено на практике. Ну ладно, тревожность в сторону хотя бы на ближайшие 20 минут, ведь диджей Smash, Tiesto, Robin Schulz и другие готовы звучать в прямом эфире. Ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция. Первичный прием гинеколога – 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Мюнхен – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен – твой лучший образ.
11: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
12: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
14: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
13: Опять в очереди и на полдня?
14: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
13: О, знаю. Люблю МедСи.
14: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
13: А телефон какой? Маму запишу.
14: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
15: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Да, Крейс и Пейдж Кавел выбрались на другую сторону. Надеемся только на сторону добра. Ну а если вдруг за это время вы тоже перешли на другую сторону, например, от работы к мыслям о выходных, сделали, друзья, ведь они вот-вот уже наступят. А совсем скоро Марина Бойцова продолжит дарить вам, во-первых, хорошую музыку, ну а во-вторых, хорошее настроение и ворвется в эфир. А с вами 3 часа была Мила. Спасибо за компанию, обнимаю и желаю незабываемого праздничного уикенда. Ну и перед музыкальным продолжением информация от партнера часа. Сети салонов Max Optic, премиальные линзы Хоя, Nikon, Carl Zeiss, Shamir и эксклюзивно оправы Maxi. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте maxdefisoptic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
3: Аутбук, аутбук, аутбук.
4: Моя компания в надежных руках специалистов.
3: А подробнее?
4: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
3: Это же удобно.
4: И надежно. Мои финансы под контролем.
3: Компания Outbook.
4: Подробности по телефону 8 918 378 4055. Сайт outbook.ru.
3: Компания Outbook.
5: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле Ява. Теплый бассейн, баня, тариф все включено, комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель Ява. Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 27 07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
12: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
16: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
17: Все

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботы, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре.

Краснодара в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственные в Краснодаре и крае. ТС-клиника. Краснодар. Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 01 51. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
5: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
4: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
4: А для важных событий – три банкета. Зала.
5: Джентльмены удачи. Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
6: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
9: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Ценецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
10: Если работать работодатель задерживает выплату заработной платы, если вам известно о выплатах зарплаты в конвертах, если ваши права как работника нарушены, не молчите. Сообщить о нарушениях трудовых прав можно по телефону Управления по социальным вопросам администрации города Краснодара 216-98-72, а также позвонив в колл-центр Центра занятости города Краснодара по номеру 992-4202.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили. Мотоциклы. Авто с прицепом. И даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекафана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекафана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Угу.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Сусекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Сусекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
7: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Только 10% россиян готовы платить за нейросети. Как пишет Эд-Индекс со ссылкой на исследование, большинство россиян используют ИИ-сервисы бесплатно. 62% пользователей выбирают нейросети с рекламой. Платить за доступ готовы лишь 10% опрошенных. Основные сценарии использования – помощь с покупками и досугом, а также планирование поездок. Среди популярных сервисов лидируют Алиса AI, также в списке ChatGPT, GigaChat и Gemini. 70 тысяч краснодарцев приняли участие в санитарном марафоне. В городе завершился двухмесячный санитарный марафон. В уборке города приняли участие более 70 тысяч человек. За это время было задействовано около 300 единиц техники и вывезено свыше 20 тысяч кубометров мусора. В рамках марафона благоустраивали дворы, скверы и улицы, высаживали деревья, ремонтировали детские площадки и малые архитектурные формы. Финалом стал общегородской субботник, в котором приняли участие более 6 тысяч человек. По итогам акции в порядок привели десятки общественных территорий и ликвидировали несанкционированные свалки, пишет пресс-служба мэрии. Автотуристам представили маршрут по Ставрополью «Нити традиций», который создали в компании «Роснефть» совместно с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в честь Года единства народов России. Маршрут, длина которого составляет примерно 120 километров, пролегает по городам Кавказских минеральных вод – Железноводску, Пятигорску, Ессентукам и Кисловодску, и включает 7 объектов для посещения и 6 автозаправочных комплексов «Роснефть». Ознакомиться с историей и культурой региона, посетить музеи, казачьи подворья и узнать о традициях народов Ставропольского края – вот что ждет путешественников. Презентация маршрута прошла на АЗК в Пятигорске, где гостей ждала викторина, посвященная Дню коренных малочисленных народов России. «Роснефть» активно развивает внутренний автотуризм, создавая комфортные условия для автопутешественников и улучшая придорожный сервис на АЗС. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в

0: просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 17-00. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
1: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 800-700-03-81.
6: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
8: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
7: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
8: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
9: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
10: Подробности на zarechyeklub.ru.
11: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
12: Отличная государственная автошкола, свой автодром. Инструктора просто профи. И категория любая. От А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
13: Телефон 24 00 374.
14: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
15: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
14: Опять в очереди и на полдня?
15: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
14: О, знаю. Люблю Медси.
15: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
14: А телефон какой? Маму запишу.
15: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
17: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
19: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. ТОП. 200-29-26. 200-29-26.
20: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
21: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам позвонил неизвестный в любом мессенджере и представился сотрудником ФСБ, полиции или банка, помните, это мошенники. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах. Кладите трубку, без разговоров.

0: наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня в клинике «Витанова», опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
4: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятным цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
10: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
11: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
12: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
13: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
15: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Но пока, до встречи через 10 лет.
16: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
17: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: души музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Ну все, я забронировала ресторан.
8: Какой?
7: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которые не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
15: Первой.
14: Первой.
15: Первой.
14: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет всем, кто вращает баранку и жмет на педали, и тем, кто только подумывает оседлать железного коня, тоже привет. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства – это не скучная лекция, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем, они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppkkrd.ru. Телефон 8 861 24 00 374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». А теперь мини-совет для тех, кто давно за рулем. Хотите снизить риск ДТП в плотном потоке? Держите дистанцию 2-3 секунды до машины впереди. Как проверить? Выберите ориентир на обочине. Например, столб или разметку. Когда машина впереди его проедет, считайте 1001, 1002, 1003. Если вы достигли ориентира раньше, увеличьте дистанцию. Это даст время на реакцию и поможет избежать неожиданностей на дороге. На этом все. Держите дистанцию и помните, за рулем главное не скорость, а уверенность. Счастливого пути с Радио 107.

0: Ну что, всем привет, всем здрасте, всем доброго уже вечера. 17.08 в нашем городе, а значит, официально можно говорить «добрый вечер». Марина Бойцова вместе с вами. На улице уже пахнет вот предпраздничным таким, да, настроением, и пробками тоже. Ну, и ими не пахнет, они просто есть, это как бы как данность. Сегодня пятница, и это хорошо. Что, будем с вами музыку прекрасную слушать обязательно. Также розыгрыш у нас минут через 20 случится, не пропустите. Миша Миллер, Хей На-На-На, Гривина Минимум, Тритикум, Somebody Like You. Информация от партнера часа это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение бозулиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
2: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: «Макси-трейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
5: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Ну что, вот и пришло время обещанного розыгрыша. Партнер розыгрыша — медицинский центр «Команда мечты» предлагает стоматологические услуги имплантации по методике «Все на четырех». При использовании промокода «Забота» предоставляется скидка 20%. Краснодар, улица Северная, 465. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. И у нас есть суперподарчик, сертификат на услуги имплантации, либо на услуги стоматологические. Это уж победитель сам выберет, что ему больше необходимо. В целом, что нужно сделать? Довольно-таки просто: играем на удачу, присылаем сообщение «Команда мечты» и отправляем в любой мессенджер, который вам более удобен. Если ваше сообщение становится восьмым, я с вами связываюсь и расскажу, как сможете забрать свой сертификат. 8989-0909-107. Напоминаю, любой мессенджер, вот по этому номеру телефона нужно писать. И какое сообщение отправляем? «Команда мечты». Желаю всем удачи.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: 97 Falling называется композиция. Нравится песня, не знаете, кто исполняет. В момент звучания заглядывайте на наш сайт radio107.ru, и вся информация перед вами как на ладони. После рекламы Марио Кола, Маркус Дилейн, Tonight, также Билли Де Кит и Марк Бенджамин, Make Me Feel. Расскажу также вам информацию от партнера часа. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? В Max Optic есть инновационные решения для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition, очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. Есть специальные детские линзы Stellus, которые помогают установить близорукость у ребенка, технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию подробнее на сайте max-optic.rf. Заботой о вашем зрении имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
5: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
6: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
8: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Трамайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
15: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мытые и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
16: У нас уборщица уволилась.
15: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
17: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
18: Вдохновляться прогулками по парку?
19: Мона.
18: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
19: Мона.
18: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
19: Мона.
18: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Тихорецк. 101.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Краснодарский край в топ-5 регионов по числу зарядок для электромобилей. Данные приводит Автостат. На регион приходится около 5% всех зарядных станций в России. В среднем на одну станцию приходится 13 электромобилей и 15 гибридов. Всего в стране насчитывается более 7 тысяч зарядных станций. Лидирует Москва и Московская область, на которой приходится около трети инфраструктуры. Новый детский сад на улице Калинина в Краснодаре почти достроили. Новое дошкольное учреждение на 180 мест возводят в юбилейном микрорайоне. Глава города поручил открыть объект осенью. Сейчас на площадке идут внутренние отделочные работы, монтаж электросетей и освещения, а также благоустройство территории. Параллельно закупают мебель и необходимое оборудование. В детском саду откроют 8 групп, включая ясельные. Также предусмотрены музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда, а также медкабинет. И последнее. Ученые создали пластик, который разлагается за 6 дней. Так пишут Кубанские новости. Ученые внедрили в материал микроорганизмы, которые вырабатывают ферменты для расщепления полимеров. Для активации процесса использовали нагрев до 50 градусов и питательную среду. Следующий этап – добиться разложения без нагрева, например, при попадании в воду. Разработка может стать основой для создания экологичных одноразовых материалов. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Уже более 10 лет радует нас с вами эта композиция. Действительно, вот есть ощущение, что как будто, ну, года 3, да, назад мир всколыхнула эта песня про глубину любви. How deep is your love? Кельвин Харрис в оригинале исполняет, но это у нас версия от O'Neill после небольшой рекламы. Рита Ора и Зерп, также Good Boys и New Aspect, Shadow с композицией «Танцевать». И расскажу вам информацию от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате, старт продаж «Твин Парк» 8-804-4-240, застройщик ООО «ЭЗ «Архиград Вегас», а проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
3: Политика, экономика, АПК.
1: Общество, спорт.
3: Действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
13: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от «Инсити Девелопмент». Застройщик ООО «СЗ «Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Шикарная композиция «Favorite Games» от The Cranberries. Песня была в оригинале написана гитаристом Питером Свенсоном и вокалисткой Ниной Персон в 1998 году. Изначально Свенсон создал медленную акустическую версию в стиле кантри-рок, но продюсер предложил ускорить темп, что кардинально изменило звучание, и более того, после всех этих манипуляций также к ней добавили вот то самое запоминающееся легендарное соло. Ну а сейчас мы с вами услышали прекрасную версию, как раз-таки, ну, можно, да, сказать, что чуть-чуть возвращение к такой мелодичности от Тома Бейли и Авиры. После рекламы Кельвин Харрис, Чанки и Индекс Ван. И также расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника Алмед, где действует акция на лазерное лечение варикоза. Скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фирузовна. Записаться можно по телефону плюс 7-999-638-47-77 и на сайте almedclinic.ru. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние щитовины. Принимает без остановки. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: дорогих автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Макси-трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю. Люблю МедСи.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеется противопоказание, необходимая консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
9: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан-гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан-гриль».
11: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
12: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
13: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
14: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
15: Вдохновляться прогулками по парку?
16: Мона.
15: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
16: Мона.
15: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
16: Мона.
15: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: самое время для рубрики «Непрошенные советы от звезд» на вечер, пятнички. В общем, звезды говорят, что утро могло быть сегодня, ну, если не у всех, то у большинства, какое-то такое так себе, как бы прям не очень. Что-то там все не по плану могло же идти, как-то вот, ну, получаться не так, как хотелось. Утро уже прошло, вечер, поэтому звезды нам что говорят? Наградить себя нужно. В кафе куда-нибудь сходить, может быть, в барчике с друзьями встретиться или симпатичного, приятного вам человека пригласить на свидание для того, чтобы эмоциями крутыми зарядиться. Вот, и, ну и просто, да, вот мне пятница, мне кажется, звезды прям знают, что именно для этого и создана. После рекламы Midnight Wonder от Хэба и Деза, также A7S Little Baby. Why do you lie to me? That kind of dreams тоже появится. И поделюсь с вами информацией от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение псориазиса всего за один день. Без операции радиации, без капли наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Аутбук, аутбук, аутбук.
5: Моя компания в надежных руках специалистов.
4: А подробнее?
5: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
4: Это же удобно.
5: И надежно. Мои финансы под контролем.
4: Компания Аутбук.
5: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
4: Компания Аутбук. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
7: Ого.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. лекарства. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
15: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94.9.
16: Краснодар 107.7 FM.

0: Краснодаре 19 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории, приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке, Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8 988 240 59 93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Если у вас есть варикоз или болезни суставов, в многопрофильной клинике «Каэрмед» помогут избавиться от боли за один день без операций. Диагностика, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью инновационной методики СВФ-терапии. Без операции, под контролем УЗИ. Снижение воспаления и болевого синдрома. Индивидуальное сопровождение на всех этапах реабилитации. Продлите жизнь своим суставам в клинике «Каэрмед». Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
2: «Клиника Первое Слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216 11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: 2011 году два музыканта, точнее не так, в 2011 году музыкант Эд Сервис переехал из Новой Зеландии в Мельбурн, чтобы присоединиться к танцевальной музыкальной сцене, там познакомился с Джеком Мэдденом, который имел уже опыт работы фолк и рок-музыки. И таким образом, собственно, и образовался такой новозеландско-австралийский, но организованный в Австралии дуэт Шаус. Их первый хит, хитяра, просто хитище, это Love Tonight, All I Need Is Your Love Tonight, да, все мы абсолютно знаем. Это была первая песня, которую дуэт написал вместе. Но дело в том, что сама композиция немножечко так вот... Ну, она всем понравилась, но еще не так сильно. И только в 2021 году песня обрела вторую и уже такую масштабную жизнь. Благодаря, во-первых, ремиксам. Эти ремиксы стали вирусными в соцсетях. Ну, а затем ремикс представил французский диджей Дэвид Гетта. И трек попал в национальные чарты. И это было просто такое та-дам! После небольшой рекламы Энима и Йод. Beautiful, Astarta, Chicago Feeling, Gaudina La Vespa, Just Like Water. И расскажу также вам информацию от партнера часто группы компании Архиград, который представляет новый жилой комплекс Twin Park. Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. Twin Park 8-800-44-240, застройщик ООО «ЭЗ Архиград Вегас», а проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning. Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: расскажу такое, расскажу приметы, а точнее, чего сегодня делать ни в коем случае не нужно. В общем, записывайте, открывайте блокнотики, ставьте диктофончики и записываем. В общем, сегодня хозяйкам ни в коем случае нельзя сидеть дома без дела. Угу. Поэтому, хозяюшки, идем куда-нибудь в гости, да, и сидим без дела там. Также сегодня нельзя небрежно обращаться с водой. Ругаться с родными и близкими тоже запрещается. Ну, это ясно, понятно, да? Ни к чему хорошему не приведет. Самое, что интересное, сегодня категорически нельзя отказывать себе в желаниях. Существовало интересное поверье в этот день. Если возникает желание что-то купить, оно, это самое желание, появляется не случайно. Сделанная покупка обязательно пригодится, принесет пользу, даже, и может даже повлечет за собой новый приток денег. Так что, если вот что-то хочется... Прям обязательно себе что-нибудь купить, порадуйте. Новра, Well Meet Again, также Delirium, Madeira и Fab Sense, композицию Lotus Flower, это все после рекламы. И также информация от партнера часа, это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базалиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание, необходимо. Необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю. Люблю МедСи.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеется противопоказание, необходимая консультация специалиста.
6: Ищите место, где вкусно и атмосферно.
7: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
8: Для детей – игровая зона.
7: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
8: А для важных событий – три банкетных зала.
7: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
9: Привет, я – это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
10: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
11: У нас уборщица уволилась.
10: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
12: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
13: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
12: А скидки там есть?
13: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на четырех.
12: Как еще раз клиника?
13: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар. Северная, 465. Не теряй времени. Решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Golden называется композиция. Ну что, дорогие друзья, вечер пятницы, мой рабочий день тоже подошел к концу, поэтому пришло время прощаться. Не очень надолго, во вторник по 8.00 услышимся. Желаю вам отлично провести выходные. После рекламы встречайте Джон Рейтон, Domant of Max. И также напомню информацию от партнера часа. Это сеть салонов Max Optic, где вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. Сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. Max Optic вам предложит линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Краснодаре адреса. Восточно-Кругляковская, 22, Зиповская, 17, Тюляева, 2, Тоценовый горизонт, Трудовой Слава, 14/2, Ставропольская, 252. Также есть адрес в Геленджике. Всю подробную информацию можно найти на сайте max-optic.com. РФ имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитомимы.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис.

0: Из доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
0: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
0: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – три банкетных зала.
0: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
0: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная. Косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» в Горячем Ключе. Здесь опытные врачи предложат вам авторские методики, а уникальная природа и климат Горячего Ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный», витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, «Золушка» и многие другие. Горячий Ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода. В самом центре Краснодара, на Красной, 33.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому другому удобному для вас графику. Очистить можно и небольшое помещение, и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде. Слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
6: Угу.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
10: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
12: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
11: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
12: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
13: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
14: Подробности на zarechyeklub.ru.
15: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
16: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
8: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая. От А до Е. И езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
9: Телефон 24 00 374.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
12: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП.

Радио 107 представляет Южный шоу-кейс Play to Play. Каждый четверг

0: Реклама.
1: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Макситрейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойствия. Спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики. Обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
13: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться.

0: 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗАРХИБРАТВИГАС». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Ресторанный комплекс Dream Hall. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Dream Hall.
2: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Угу.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
1: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
2: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
3: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная, 1/1. Телефон 8-918-168-19.

0: 94-94.
1: Outbook.
2: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
2: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
2: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания Outbook.
2: Подробности по телефону 8-918-378-40-55. Сайт outbook.ru.
1: Компания Outbook. Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная

0: 8-240-59-93.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – 3 банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю. Люблю МедСи.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников 1, телефон 8-918-168-94-20.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26, 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
9: Первой.
8: Первой.
9: Первой.
8: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.

0: Электролог.
1: Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Клинкмойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
9: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
8: Для детей – игровая зона.
9: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
8: А для важных событий – 3 банкетных зала.
9: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
10: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Мона.
11: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Мона.
11: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Мона.
11: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Электролов.
1: Реклама.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
9: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
10: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
11: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
10: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
11: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
12: Подробности на zarechyeklub.ru.
13: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
14: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.

0: Реклама.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
0: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
0: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
0: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания Аутбук.
0: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания Аутбук. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
4: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
6: Первой.
5: Первой.
6: Первый
5: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
7: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
8: У нас уборщица уволилась.
7: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Угу.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.

0: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
1: Первой.
0: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа 99.

0: Радио 107. 107. Только хиты. Реклама.
1: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

Все, что рисовал, стираю ластиком. Мне проще стихами, художник, я так себе. Попробую тебя забыть, буду писать, не отвечай, пообещай.